0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetých usetja do desetých.
2: Slovenský spored o

дальку месту, я спродає вам благо, кумарицам ка на цесті, немчко река вам тако. Кухарица, пискаркафн, фелишварце,